0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Всем привет, это программа о праздниках, и мы ее ведущие, зовут меня Макс, рядом со мной мой друг и ведущий коллега Тунч, привет.
2: Привет, привет.
1: А что тебе приходит на ум, когда ты слышишь Грузия?
2: Грузия. Ты, может, сейчас удивишься, но для меня это страна гастрономического открытия. После долгих лет путешествий по Европе тебе хочется что-то попробовать нового. И тут-то Грузия готова тебя окутывать в объятия со своей кухней. Вкусняшками вроде сосиви, чашушули, грули, шашамади и многое другое. Такое разнообразие удивит даже любого гурмана. А вот я еще хочу добавить к этому вот что. Пусть профессионал и сомелье закидает меня камнями, если не согласна. Но по мне грузинское вино ни в чем не уступает именитым французским, итальянским или испанским брендам. Кизмарули, Мукузани, Ахашени, Сапивари. Да, это самые известные, и потому первым приходят на ум. Я не скажу, что я эксперт, но сортов в Грузии предостаточно, чтобы удовлетворить даже искушенного любителя вино.
1: А, ну прекрасно, раз ты свои хвалы закончил на тоне сухого и полусладкого, значит, я могу рассказать о прекрасном празднике Ртвели. Дорогие друзья, это старинный праздник сбора урожая винограда в Грузии. Как мой дорогой друг обратил внимание, в этой кавказской стране вино имеет особое культовое значение. Традиция Ртвели восходит к древним временам, имеющим свои корни в праздновании середины осени с обилием и разнообразием урожая. Праздник не привязан к какой-либо дате, а зависит от даты сбора урожая винограда в конкретных краях страны. Это событие происходит обычно в конце сентября в Восточной Грузии и в середине октября в Западной Грузии. Правильно?
2: Да, все верно.
1: В более холодном краю Арача-Личхуми праздник начинается раньше, а вот в Кахетии почти перед самыми заморозками. Чем более жарко и засушливое лето, тем сбор начинается раньше. Так, например, вот лето 2010 года, да, сбор винограда в Грузии начался на 2 недели раньше обычного срока, потому что что? Непогода, да? То есть
2: все. Нет, наоборот, жарко было. Когда жарко, виноград очень сладким становится. Его надо собирать, потому что тут надо определенный сахаристость должен быть у плода.
1: Ну, Тунч-то в этом разбирается поболее, чем я, это точно. Скажи мне, сколько раз ты был в Грузии?
2: О, не перечислять. Я просто раньше очень часто путешествовал по, как скажем, северо-востоке Турции. Ну, тут, знаешь, что это граничащие страны.
1: То есть ты путешествовал по Турции и невзначай так раз одной ногой оказывался в Грузии.
2: Да, можно так сказать.
1: Набегами. Совершал набеги.
2: Ну, потому что там вино вкусное, что же не ехать-то.
1: А, то есть, ну, хорошо, я думаю, что о Турции мы тоже поговорим по поводу их вина. Но это уже будет в наших следующих программах.
2: Да, другой раз. Ну вот я, раз начал о Ртвели, хочу добавить о себе вот что. Это сугубо семейный праздник. По традиции на него переезжают все родственники семьи виноделов. Сбор ягод начинают с раннего утра и до вечера, когда виноград давят либо ногами в больших чанах, либо в специальных давилках. При этом сок сливают в огромные керамические кувшины, они называются квиври. Закопаны они в землю, которая называется марани. Марани обеспечивают нужную температуру для брожения виноградного сусла. До начала слива сока квиври опустошают. Ну, наверное, чтобы пить, да?
1: Ну, опустошают, наверное, для того, чтобы заливать уже новое вино. Это же сколько нужно квиври для того, чтобы хранить прошлогоднее, да еще плюс от нового урожая.
2: Все верно. Свежий сок винограда сливают уже в чистые квиври и оставляют бродить. Каждый вечер этого праздника сопровождается частыми застольями с исполнением народных песен, что у грузинов не отнимешь, да? Они танцуют, поют и весело проводят время. Во время Ртвели, само собой разумеющееся, употребляют прошлогоднее вино, чтобы освободить сосуды для нового урожая.
1: Друзья, я все-таки советую обязательно посетить этот фестиваль. Фестиваль вина, да? Можно так сказать?
2: Ну,
1: или это сбор... праздник, праздник?
2: Нет, это не фестиваль вина, это праздник сбора урожая.
1: А, окей, тогда приглашаю всех на сбор урожая в Грузию, на праздник Ртвели. Ну, даже если это не Ртвели, в этой прекрасной стране каждый день как праздник. Я уверен, что с этим согласятся абсолютно все.
2: Да, да, непременно, друзья. Каждый день на Радио Турист программа о праздниках. Мои ведущие Тунч, я и Макс. С вами прощаемся, но скоро обязательно услышимся.
1: А пока мы наслаждаемся отличной музыкой и пребываем в отличном настроении. Настроение. Всем пока-пока.
0: Что ни день, то праздник. Радио Турист. Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.

Радио Турист. Желанные, как утренний кофе на итальянском побережье.

по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист в

0: Радіо Туріст.
1: Ай, зима капа.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте mactours.ru.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: путешествиях. Радио Турист. Исполняем ваши мечты.
1: Так особенно. Ты так особенно.

0: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Фильм «Лев» — история о сироте из Индии, который разыскивает свою семью. Эта история реальна. Ее герой — австралиец индийского происхождения Сару Бриерли. Он написал книгу «Долгая дорога домой» о том, как искал своих родных, основываясь только на расплывчатых детских воспоминаниях. Кадры с настоящим Сару вы можете увидеть в фильме в титрах. «Никогда не сдавайся» — так называется песня, выпущенная в качестве заглавного саундтрека к киноленте «Лев». Ее исполнила австралийская исполнительница и автор песен Сия Ферлер.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

0: хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Джигану. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Радиотурист.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествие.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Radio Tourist. Listen to the world.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

и строят на воде. Руки Франсуа Карти. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Лив Тайлер пробовалась на фильм «Армагеддон» два раза, но ее взяли только после третьей попытки. Картина вышла на экраны в день рождения Лив, ей исполнился 21 год. Музыкальную тему к фильму «I don't want to miss, I think» исполнил

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

Деревни строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок. Но ты не потянешь чек, ведь эта девочка феномен.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: Alejandro, Ariel, Sonia, dile a Danilo que esta vez nos fuimos más que mucha. La gente mía, la gente bacana, ya tú sabes, Real Track, revuélmetele.
1: Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: аэропланы. Поющие фонтаны, кинетический сад, бассейн на крыше небоскреба, самое высокое колесо обозрения, коктейли в капельницах, массаж черным перцем, самое большое количество штрафов и кристальная чистота на улицах. Эту страну называют экономическим чудом. При этом она импортирует даже песок и пресную воду. Общая площадь 700 квадратных километров. В Москве, меж тем, больше 1000. Но здесь, в отличие от нашей столицы, все построено строго по законам фэншуй. Мы приземлились в Сингапуре, предварительно выкинув жевательную резинку. Она здесь запрещена. Если мы планируем осмотреть все достопримечательности за 96 часов, нам даже не понадобится виза. Начнем с футуристических садов. Наш гид-тревел-журналист Мария Желиховская.
1: Gardens by the Bay – сады у залива. Он включает большой открытый парк и несколько деревьев, огромные конструкции, вот, ну, как небоскребы, да, по высоте, сделанные из стали. Между этими деревьями существуют переходы, такие мостики, по ним можно погулять в хорошую погоду. А на одном из этих деревьев наверху панорамный бар. Но помимо этих железных деревьев, там есть теплицы, там воспроизведены экосистемы различных горных цепочек мировых. Вот, допустим, заходите вы в Гималаи, там вот прям склоны, на которых растут растения, которые там на самом деле растут. Разбрызгивается такой вот туман, ну, определенная влажность, температура, вот такая, какая в Гималаях. Таких зон там несколько.
0: Целый день можно провести в волшебном парке развлечений на острове Сентоза. Вас ждут изощренные аукционы, самый большой океанариум в мире и аквапарк, где можно поплавать с маской среди рыб-кораллов. В сингапурском зоопарке практикуют ночные экскурсии и гарантируют близкое знакомство с колонией орангутангов. А вип-кабинка городской канатной дороги украшена кристаллами Сваровски. С колеса обозрения, которое выше лондонского, видны все красоты соседних государств – Индонезии и Малайзии. А каждый вечер рядом с набережной Марина Бэй проходит бесплатное лазерное шоу. Я уже сомневаюсь, что нам хватит 4 дней для полного пакета впечатлений. А мне еще хочется объяснить вам, почему на улицах этого мегаполиса так мало автомобилей. Оказывается, чтобы завести машину, сингапурцу сначала нужно купить на аукционе разрешение, которое дается на 10 лет и обойдется в несколько десятков тысяч долларов. Сам автомобиль облагается пошлиной в 40% от своей стоимости. В итоге железный конь будет стоить, как загородная вилла с золотой сантехникой. Такая же проблема с топливом, рассказывает путешественник Вадим Чердак.
2: Бензин в Сингапуре стоит где-то в 1,5-2 раза дороже, чем в Малайзии. Сингапурцы ездят в Малайзию заправляться бензином, особенно таксисты. Так в Сингапуре ввели закон, что для того, чтобы проехать в Малайзию, надо, чтобы у тебя в баке было не меньше 2/3 бака бензина. Что стали делать умные сингапурцы? Они стали ставить специальную кнопку в машине, которую, когда ты нажимаешь, она показывает, что у тебя в баке 3/4 бензина.
0: Но даже если вас не пугает стоимость бензина и вы скопили на автомобиль к пенсии, прокатиться с ветерком вам тоже не удастся. Оглушительная сирена включается каждый раз, когда водитель превышает скорость в 80 км в час. Вот такой очередной запрет от властей Сингапура. Что еще важно знать перед поездкой? Посетить страну можно транзитом, без оформления визы заранее на 96 часов, то есть на 4 суток. Время прямого перелета – 10,5 часов. Сингапур находится практически на экваторе, и смены времен года в нем нет. Ирина Контрева, не теряйте впечатлений.
3: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! Путешествие «Пара слов» на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Мы знаем все или почти все. Радио Турист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.

0: Радиотурист. Жгучая, как мексиканская сальса.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». В 1974-м на свет появилась «Porque te va». Песня была в духе тех времен. Однако первое исполнение композиции не принесло желаемого результата. Спустя несколько лет знаменитый режиссер Карлос Саура решил включить «Porque te va» в свой новый фильм «Выкорми ворона». Именно благодаря успеху кинокартины песня и стала популярной. Вскоре она была перепета на английском, французском, немецком, финском, итальянском и других языках. Русскую версию спели веселые ребята с солисткой Людмилой Барыкиной, ну а после Алексей Воробьев с Викторией Дайнеко. Однако самое лучшее исполнение «Porque te va» приписывают все-таки Жанет.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Морошка. Финляндия ее пруд-пруди, особенно в конце лета. Финны собирают ее корзинами, как мы с вами грибы. Морошка любит болотистые места, собственно, поэтому ее еще называют болотный янтарь или болотный стражник. Но, несмотря на не очень красивое место обитания, морошка – ягода потрясающая. Испокон веков на Руси ее подавали к царскому столу как самую ценную ягоду севера, а великий русский поэт Александр Пушкин просил перед смертью принести ему моченые морошки. Лучше всего она, кстати, хранится именно в моченом виде. Хотя чаще всего из морошки делают морс и кисель. В ней содержится невероятное количество полезных веществ и целебных свойств. Она хороша как в обычных диетах, так и в лечении довольно серьезных заболеваний, таких как, например, сердце или желудочно-кишечные проблемы. А уж сколько в ней витаминов! По содержанию витамина А морошка даже превосходит морковь. А кроме того, она является источником токоферолов, в которых очень нуждаются беременные женщины. Так что если кто-то собирается, то имейте в виду. Это что касается ягод, потому что листья и корни морошки тоже очень полезны. Отвар из листьев, например, обладает противомикробным и кровоостанавливающим эффектом, а корни используются при нарушении обмена веществ от простуды, малярии, ну и так далее. Ну, хватит о болячках, давайте о приятном. Так как эта ягода растет в основном только в Финляндии, их эксклюзивный продукт – это косметика с морошкой. Средства на основе морошки идеальны для ухода за сухой кожей. Получаемое из морошки масло содержит незаменимые жирные кислоты, которые помогают устранить стянутость, повышают уровень увлажненности и делают кожу гладкой и эластичной. Так как морошки в Финляндии видимо-невидимо, то в стране практикуется приглашать на ее сборы иностранцев. В основном едут, конечно же, студенты, которые хотят и страну посмотреть, и немного заработать. Но мне, друзья, интересно только путешествовать. Так что я, Юлия Каприз, отправляюсь на поиски новых интересных открыток из Финляндии, а вам желаю не скучать.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Байкал. Озеро в южной части Восточной Сибири. Самое глубокое озеро на планете. Крупнейший природный резервуар пресной воды. Акватория более 31 тысячи квадратных километров. Ближайший к Байкалу крупный город – Иркутск. Каждый уголок Байкала по-своему уникален. Но одним из самых его прекрасных мест считается Чевыркуйский залив. Второй по величине после Баргузинского. С севера на юг водная гладь Чевыркуя тянется на 26 километров. Природа Чевыркуйского залива уникальна. Она разительно отличается от природы Байкала в каких-то 3-5 километрах. А связано это с тем, что залив укрыт от ледяного байкальского ветра полуостровом Святой Нос. Летом вода здесь прогревается до 23 градусов. Связано это еще и с тем, что Чевыркуй залив довольно мелкий, максимальная глубина не превышает 10 метров. Пожалуй, главное, что здесь нужно сделать, это попробовать байкальского омуля. А поймать его вы сможете сами. Рыбалка – вот зачем едут сюда тысячи путешественников. Рыба в заливе водится исключительно крупная. Щуки, окуни, караси. И главное, вода в нем настолько прозрачна, что в ясную погоду рыбаки могут легко рассмотреть дно любой из бухт, у которой пасутся косяки рыб. Впрочем, если рыбалка в число ваших хобби не входит, на Чевыркуе можно поправить здоровье. В одной из бухт залива из-под земли выходят горячие источники. Имя этой бухты – Змеевая. Самый популярный источник – Змеиный. По составу воды он схож со знаменитыми Пятигорскими источниками. Вода богата фтором, натрием и сероводородом, а температура ее колеблется от 25 до 35 градусов тепла. Только вот туристических баз на побережье Чевыркуйского залива не так много. Охотнее всего туристы селятся в поселке Монахово. К нему ведут самые удобные подъездные пути, да и расположен он близко к заливу. А есть и альтернатива – палаточный лагерь в поселке Катунь. Ну а добраться до Чевыркуйского залива можно из Иркутска, как на автобусе, так и на автомобиле. Правда, путь не близкий, около 700 километров, да еще и с двумя водными переправами. Но поверьте, этот природный уголок дарит такую радость своими золотыми песчаными пляжами и уникальной красотой, что добраться сюда стоит хотя бы однажды.
2: Радиотурист. Жгучая, как мексиканская сальса.
3: Sen ben solaçımım, beni geldin görme.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». «Кровавый алмаз» – один из редких провальных фильмов Леонардо Ди Каприо. Никакого отношения к качеству фильма, правда, это обстоятельство не имеет. Фильм отличный и, вероятно, один из лучших, снятых на африканском континенте. В финале этого фильма герой Джимона Хонсу выступает на конференции, посвященной кровавым алмазам. В реальной жизни аналог данной конференции прошел в 2000 году. По результатам конференции была разработана схема, которая в данный момент используется всеми организациями, торгующими алмазами. Необходимая сертификация позволяет свести к минимуму попадание в продажу алмазов из зон военных конфликтов. Ну, по крайней мере, так принято считать.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.

0: Что ни день, то праздник. На Радио Турист.
1: Ясос, дорогие друзья. В переводе с греческого означает «здравствуйте». Меня зовут Макс, рядом со мной Тунч. Так ли я сказал, Тунч?
2: Все верно. Привет, друзья.
1: А как будет по-гречески «привет»? Знаешь ли? Ясос, здравствуйте в вежливой форме, а «привет»?
2: Я.
1: Но это уже из другого языка. Сегодня мы хотим вам рассказать об одном очень интересном празднике, который вот уже два столетия отмечается в городе Вронтадос на греческом острове Хиос. Вот честно, друзья, когда узнал об этом празднике, смеялся очень долго и громко.
2: Речь идет о Рукетополимус. За этим сложным словочитанием кроется главный предтехнический фестиваль Греции. К тому же, это религиозный праздник.
1: Вот как можно уложить в голове религию и пиротехнический праздник? Казалось бы, друзья, но в Греции есть все, и даже такой праздник. Рукетополимос, не знаю, честно, куда ставить ударение, дословно переводится как «ракетная война». Особенность фестиваля в том, что он приурочен к Пасхе, которую жители острова Хиос отмечают самым ярким образом, с дымом, пламенем и, конечно же, фейерверками.
2: В городе расположены два православных храма – Божьей Матери Панагии Эвритянской и Церковь Святого Марка. Как раз между ними и происходят ежегодные соревнования. Монахи с обеих сторон заранее заготавливают самодельные фейерверки, которыми вовремя праздника нужно будет попасть в соседнее здание. Главная цель – это колокольня. Чем больше ракет в него попадает, тем больше баллов получает команда.
1: Для того, чтобы добиться победы, соревнующиеся изготавливают специальные платформы из дерева, из которых начинается пальба в 8 часов вечера. А небо в эти секунды озаряется обилием ярких огней, что привлекает не только местных болельщиков, но и большое количество туристов из разных стран.
2: Да, самое интересное – это расположение церквей. Они крайне удачно стоят на высоких холмах, расстояние между ними примерно 400 метров. Таким образом, вести огонь становится проще и безопаснее. Хотя тут, конечно, это утверждение самих служителей церкви. Жители-то, они на линии огня не очень довольны.
1: Я даже представляю, если бы вот... Ну, представляешь, ты живешь, приходишь с работы, берешь кофе, выходишь на крылечко, а и тут начинается...
2: Тебе полетят ракеты. Да, их можно понять, ведь речь идет о десятке тысяч ракет. Впрочем, дополнительные меры предосторожности уже приняты. Они металлическими листьями облицовывают все дома в округе, но также окна устанавливаются в прочные сетки.
1: Кстати, в 2016 году из-за жалоб как раз жителей мероприятие было временно отменено, потому что был очень большой материальный ущерб, как я полагаю. Но этот праздник вновь восстановили в 2017 году с рядом ограничений по продолжительности и количеству запущенных ракет.
2: Да, происхождение этого события не ясно, но местные традиции считают, что оно восходит несколько столетий к османской эпохе. Согласно местным преданиям, раньше это выполняли из настоящих пушек. Ну, ты представляешь, из настоящих пушек стреляли друг в другу.
1: Я не представляю даже из вот ракет, которые запускают фейерверки, что там происходит, а что уж говорить о пушках.
2: Ну, само собой, османским властям это не понравилось, и они запретили их использование в 1889 году.
1: Друзья, в общем, обязательно советуем посетить остров Хиос и вообще Грецию. Это страна мифов и легенд, родина всех великих античных цивилизаций, страна, которая имеет самую богатейшую фауну в Европе.
2: А я хочу от себя добавить, вот Греция – это ласковое солнце, отличные пляжи, теплое море с кристально чистой водой и живописные острова с гостеприимными жителями. Я обожаю Грецию.
1: Я тоже, хотя не везде был. На этом пока все. Переходим к музыке. Услышимся в следующем выпуске программы. Всем бодрого настроения.
0: Что ни день, то праздник. Радио Турист. Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.

0: Улыбка. Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: Аэропланы. Если на одну чашу весов положить долгий и дорогой перелет, а на другую – храмы неизвестных цивилизаций, свежие и недорогие морепродукты, самый дешевый в мире дайвинг, песчаные пляжи и лоскутное одеяло рисовых полей, змеиное вино, делающее мужчин сильнее, плантации, где выращивают жемчуг, катание на слонах и партизанские туннели, реку имени Ленина и остров имени Титова, выбор страны для очередного отпуска будет очевидным. Тем более, что во Вьетнаме нет высокого и низкого сезона. Если вы решите проехать всю страну насквозь, а так обычно все и поступают, то рано или поздно наткнетесь на хорошую погоду. При этом можно влиться в армию из 10 миллионов мотоциклов, которые снуют по дорогам Вьетнама. А можно воспользоваться автобусами и самой бюджетной системой, которую нам подсказала журналистка Юна Овсиенко.
1: Все это называется Open Bus Tour. Система эта существует давно, она стала популярной среди молодых иностранцев и студентов, которые путешествуют по Азии и по Вьетнаму. Подобрать маршрут и купить билет можно в любом туристическом агентстве, а их огромное множество на центральных улицах. Там, кстати, поторговаться можно. Скидку в 5 или в 10% при настойчивости можно получить. Билет, он действует один месяц. У него открытые даты. Если это ночные переезды, то было бы здорово бронировать так называемые слип-басы. И это такие автобусы, где вместо привычных кресел установлены кровати.
0: Многие бывалые путешественники считают, что познание страны невозможно без посещения столицы. Поклонники Вьетнама дополняют, характер Ханоя раскрывается на шумных и бурлящих рынках. Чего здесь только нет. Фабричные товары, экстра-классы и жуткие подделки просто за смешные деньги. Растения, насекомые, товары для дома, лампа с джином и глаз гадюки в сиропе скунса. Ну и, конечно, всевозможная еда. Чтобы вы понимали, средний счет в недорогой закусочной – 100 рублей на человека. Хороший обед на двоих в ресторане – не больше 500.
1: Если наступит такой момент, когда традиционные блюда наскучат, то нужно набраться храбрости и заказать кобру. И это скорее зрелищно, чем аппетитно, но впечатлений будет много. Если с вами путешествуют особо эмоциональные натуры, то пусть лучше они останутся снаружи ресторана. Так как на глазах официант отрезает кобре голову, выливает кровь в бокал и уверенным жестом врезает сердце. И все это в миксе с рисовой водкой предлагается употребить в качестве аперитива. И пока посетители приходят в себя, дальше готовится уже суп или бульон, обжариваются ребра, потроха, и, в общем-то, на этом кулинарный ритуал завершается.
0: Непременно попробуйте местный кофе со сгущенкой. К нему, конечно, нужно привыкнуть. Напиток темно-грязный и убойный по вкусу. Кофе здесь никогда не варят в турках и кофейниках. Его засыпают в специальный алюминиевый фильтр и заливают кипятком, так что конечный продукт медленно капает в вашу чашку. Что еще полезно знать, планируя поездку во Вьетнам? Разница во времени между Москвой и Ханоем – 3 часа. Россиянам, прибывающим в страну на срок до 15 дней, виза не требуется. Есть прямые авиарейсы. В воздухе вы проведете 9,5 часов. Можно доехать на поезде всего с одной пересадкой в Пекине, хотя ехать придется 7 дней. Лучшее время для дайвинга – с октября по апрель. Не теряйте впечатлений.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист.

0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Лив Тайлер пробовалась на фильм «Армагеддон» два раза, но ее взяли только после третьей попытки. Картина вышла на экраны в день рождения Лив. Ей исполнился 21 год. Музыкальную тему к фильму «I don't want to miss a thing» исполнил отец Лив Тайлер, Стив, в составе команды Aerosmith. Эта песня в течение 4 недель удерживала первое место в Billboard Hot.

приятные сюрпризы. Мы Радио Турист. Первое туристическое.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: На этот раз Юлия Каприз прислала вам открытку с райского острова Синтоза. Это в Сингапуре. Эко меня занесло. Синтоза в переводе с местного языка означает «тишина и спокойствие», и остров полностью оправдывает свое название. Хотя, конечно, не без клубов и не без дискотек, но все равно спокойствие. А вот раньше здесь не было так спокойно. Когда-то остров назывался Блаканг-Мати, что означает «земля мертвых». Считалось, что господствующие здесь пираты закапывали в местную землю тела своих жертв. Но костей при раскопках обнаружено не было, а вот пиратское веселье витает в воздухе до сих пор. На Синтозе огромное количество развлечений. Парк Вулканоленд, где можно вернуться во времени в Великую империю Майя или прокатиться на пароходе 19 века. Но лично я получила сегодня огромное эстетическое удовольствие, посетив местный парк бабочек. Каких только красавиц здесь нет. И иногда их так много, что буквально приходится раздвигать бабочек руками, чтобы сделать следующий шаг. Это невероятно. А еще стоит приехать на Синтозу ради самого большого в Азии океанариума. Он называется Underwater World. Это длиннющий стеклянный тоннель, сквозь который с боков, под, над посетителями можно наблюдать за рыбами. Они, правда, тоже за вами наблюдают, но это не страшно. Потому что если вы их захотите потрогать, к примеру, акул, здесь есть специальное место, куда можно пройти и погладить акул. Так вот, если вы это захотите, то это сделать очень просто. А вот если акулы захотят потрогать вас, то им, конечно же, этого никто не разрешит. В тоннеле выдают фонарики, потому что там царит полумрак, и чтобы не наступать друг другу на пятки, нужно подсвечивать. Ощущения от посещения океанариума очень мощные и успокаивающие. Вот не зря ведь говорят, что рыбы успокаивают нервную систему. Так что вот так вот я провела свой день на Синтозе. Ну а завтра отправлюсь в какое-нибудь еще интересное место и пришлю вам очередную открытку. С любовью, Юлия Каприз.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан», лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Россия!
1: Радио «Турист». Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Санкт-Петербург. Административный центр Ленинградской области. Расположен на берегу Финского залива Балтийского моря. Население более 5 миллионов человек. Расстояние до Москвы 651 километр.
2: Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге – великолепный монументальный храм, который вызывает целую гамму чувств. Он поражает величием архитектуры и роскошным внутренним убранством. Это одно из крупнейших церковных сооружений во всем мире. По размерам Исаакиевский собор уступает лишь 3 храмам – Святого Петра в Риме, Святого Павла в Лондоне и Святой Марии во Флоренции. Высота питерского исполина – 101 метр. Строили Исаакиевский собор целых 40 лет. Проект предложил французский архитектор Огюст Монферран. Возведение храма началось при императоре Александре I, а заканчивали работы уже при Николае I. Освятили собор в 1858 году в честь святого преподобного Исаакия. Этого небесного покровителя особенно почитал Петр I, ведь родился он в день памяти святого. Кстати, Исаакиевский собор – это еще и самое тяжелое здание в северной столице России. 300 тысяч тонн, вы только вдумайтесь. Ему не раз прочили обрушение, но собор до сих пор горделиво возвышается на Исаакиевской площади. Собор отделывали малахитом, лазуритом, мрамором, бронзой, позолотой. А стоит вам поднять голову, и взгляду предстанет потрясающей красоты плафон главного купола. Расписывал его знаменитый русский художник Карл Брюлов. Получив этот заказ, живописец воскликнул: «Мне тесно, я бы теперь расписал небо». Ну а всего в Исаакиевском соборе более 100 настенных росписей и 52 картины на холсте. И, наконец, непременно поднимитесь на колоннаду Исаакиевского собора. С высоты в 43 метра открывается изумительный вид на центральную часть города. –

0: мятежник.
1: А я посреди красно-белого синих шатаюсь от ветра, прям как флаг России. Ты так красиво, прямо из синема. Но думать о тебе — это насилие.

0: Радио Турист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Мерхаба, салют, ола. Привет, друзья. В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.

Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.

0: Радио Турист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Осторожно, двери закрываются. В главной роли наш любимый Гвинет Пелтроу. Это две вариативные истории о молодой англичанке Хелен Куилли, чья судьба резко меняется в зависимости от того, успеет она на поезд или нет. Также случилось с нашей исполнительницей Дайдо, которая написала песню «Спасибо» как признание своему парню Бобу Пейджу. Они обручились в 2001 году, но через год расстались. Тогда Дайдо написала другой хит «Белый флаг» об их расколе. Наверное, все мужское население Земли завидует человеку, кому посвящены эти две замечательные песни о любви. И тебе спасибо, Дайдо.

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Всем привет! Это программа о праздниках. Мы ее ведущие Максим и я, Тонч.
2: Всем привет! Мы сегодня снова отправляемся в Грецию и хотим вам рассказать о греческой масленице. Называется она «апокриес».
1: Да.
2: Это словосочетание состоит из двух слов «апо» и «креас», что означает «воздержание от мяса», потому что после этого начинается период Великого Поста или Сорокости, когда в течение 40 дней перед Великим Праздником Пасхи не употребляют никакого мяса.
1: Праздник достигает апогея в выходные перед Катара Дефтера или Честным Понедельником, первым днем Великого Поста. Улицы Афин в эти дни заполняются красочными конфетти, масками, накидками и шляпами. Различные ударные инструменты дадут ритмы фестивальному времени. А по улицам греческой столицы можно увидеть орликинов и клоунов.
2: Я бы назвал апокриес все же карнавалом, нежели простым словом праздник. Это воистину яркое представление во всей Греции. Стоит того, чтобы специально за этим поехать именно туда.
1: Все верно. Но, кстати, хотим добавить кое-что важное. Отмечают апокриес по всей Греции, но экзотичнее всего это в Тернавосе, небольшом городке, расположенном в Фессалийской долине, который стоит от города Лариса на расстоянии примерно 20 километров и около 160 километров от Салоников.
2: Карнавал в городе Тернавос является настоящей революцией местной общественности. Считается, что своеобразное празднование горожан долгое время было запрещено. Однако никакие запреты не повлияли на жителей, которые продолжали отмечать карнавальные дни даже тайком, видя в них неотъемлемую часть культурной традиции региона.
1: Итак, да, дальше наш рассказ будет для взрослой аудитории. Поэтому, если вы сейчас нас слушаете с детьми, просим на время закрывать им уши, чтобы ваши не покраснели. Хотите хлеба из Гелиш? Приезжайте в Тернавос. Местные жители на этом празднике веселятся хлеще всех. В честь праздника в центре города, а именно это перед мерией, устанавливают гигантский фаллос и пьют самогон Сипура из фаллических рюмок.
2: Да, фалосы – главный атрибут этого праздника, не удивляйтесь. Они появляются в городе во всевозможных формах. Воздушные шары, сувениры, буханки хлеба, чашки и многое-многое другое. Кстати, есть какая-то история об этом?
1: Если честно, если есть какая-то история, то его знают только жители Тернавоса. Ну, но в других источниках и тем более... Ну, то есть, я не думаю, чтобы где-то о фалосах написали бы.
2: Друзья, если кто-то из вас знает историю этого праздника, поведайте нам, пишите на radioturist@mail.ru. С удовольствием потом расскажем всем.
1: Да, в теме письма обязательно пишите фаллос, чтобы мы поняли, о чем речь. Итак, я хочу... Еще один кошмар для интеллигенции заключается, что на этом фестивале в Тернавосе разрешают сквернословить и делать неприличные селфи с леденцами в форме, ну, сами вы уже догадались, чего.
2: Если вы все же хотите посетить фестиваль именно в Тернавосе, имейте в виду, что гости города не только принимают участие в торжествах, но и по неписанному, так сказать, правилу, они должны воздать должное фалосу, не меньше поцелуя. И как бы сильно они ни краснели, выдержать непристойные насмешки местных жителей.
1: Пока девочки пакуют чемоданы, мы отправляемся в другую страну, чтобы поскорее рассказать вам об очередном интересном празднике.
2: А на этом с вами прощаемся и переходим к музыке.
1: Всем пока-пока.
0: Что ни день, то праздник. Радио Турист. Радио Турист.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: Аэропланы.
1: Эти острова в Тихом океане были открыты Джеймсом Куком в 1778 году. В начале 19 века русские построили там свой форт. Но император Александр I не принял архипелаг в подданство России с формулировкой «не может принести пользы». А ведь могли сейчас отдыхать как дома не только в Геленджике и Сочи. Но историю не переписать, и в 1959 году, то есть совсем недавно, Гавайи стали штатом США. Место богов. Именно так переводится название островов. Это прежде всего пляжный отдых. Среди фишек – пляжи с черным вулканическим песком и совсем уж удивительные зеленые песчаники. Самый комфортный сезон для любителей бикини и фанатов серфинга с мая по октябрь. Кстати, катание на досках по волнам изобрели именно здесь, еще тысячи лет назад. Ну а по земле архипелага в настоящее время удобнее передвигаться на арендованном автомобиле. Это советы от путешественницы Дарьи Тимкиной.
2: Нужна точно машина, 100%. Без нее надеяться на автобусы, на общественный транспорт нет никакого смысла. Там очень разумные цены, и в интернете все заранее бронируется без проблем. И просто приезжаешь в аэропорту, специальная площадка, где арендуют автомобили, называешь свою фамилию, паспорт, права, все, твоя машина, и ты едешь. Это вообще без проблем, без всяких.
1: Сначала исколесим один из крупнейших островов с одноименным названием Гавайи. Здесь и обжитые пляжи с пологим спуском в воду, и живописные дикие уголки. Но все-таки основная его достопримечательность – национальный парк вулканов. Это одно из немногих мест на планете, где можно сравнительно близко и безопасно наблюдать за извержением. Дело в том, что все вулканы тихие, и раскаленная лава медленно течет по пологим склонам. Наиболее зрелищно это выглядит ночью. После того, как вы принесете дары местным богам в один из кратеров, осмотрите лавовые пещеры и попытаетесь расшифровать древние петроглифы, спускайтесь к людям и непременно найдите охлаждающий десерт.
2: Там есть гавайское мороженое, хотя я слышала еще название японское, но в принципе, если считать, что на Гавайях полным-полно японцев, то, может быть, это и они завезли. Это мелко примолотый лед, а сверху льют разные сиропы на него. И вообще, в такую жару прям шикарно. Ты глотаешь и чувствуешь внутри, как он тебя охлаждает.
1: Есть на Гавайях остров, закрытый для туристов. Примерно 150 лет назад Ниихао купила семья Робинсон, и с тех пор там искусственно поддерживается древний уклад жизни. На острове нет магазинов, ресторанов, мощенных дорог, машин и отелей. Люди перемещаются пешком или на велосипеде. Единственная доступная работа – на ранчо хозяев. Попасть в это застывшее во времени место можно только по личному приглашению семьи Робинсон. Но насладиться видом запретного острова все-таки можно – с борта яхты или во время вертолетной прогулки. Что еще полезно будет знать, планируя поездку на Гавайские острова? Виза оформляется в посольстве США. Наиболее простой и короткий рейс с двумя пересадками самолетом компании «Аэрофлот». Сначала 13 часов до Лос-Анджелеса, потом еще 5 до столицы Гавайев, а уже из Гонолулу за 30 минут вы сможете добраться до любого острова. Так что общее время, которое вы будете находиться в воздухе, составит 18 часов 30 минут. Ирина Контрева, не теряйте впечатлений.
3: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте mactours.ru.

Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое радио.

0: крокодили.
1: Радио Турист.
2: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Все мои друзья отморозки, так что осторожнее, жди, пока они не спросят, кого ты знаешь. Поет Тайлер Джозеф в песне «Hiddens». 21 Pilots написали это специально для фильма «Отряд самоубийц» в стиле гопника, чтобы подчеркнуть всю жуткость фильма. Ввиду мрачной атмосферы фильма на съемочной площадке постоянно дежурил специально нанятый психиатр. Однако это не помогло Джаред Лето. Он так вжился в образ Джокера, что другим актерам разослал подарки вполне в духе его персонажа. Марго Робби получила крысу, Уилл Смит – пули, а кино и Акбаши достались старый выпуск «Плейбоя» и «Дохлая свинья». Остальным же участникам актерского состава и техническому персоналу достались бусы и использованные презервативы.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Одно из семи чудес света – это индийский дворец Тадж-Махал. Его строительство чуть было не разорило страну, а построивший ее император был признан больным и заключен в четыре стены. И все ради любви. Ах! С 1628 по 1658 годы правителем империи Великих Моголов был Шах Джахан. С Мумтаз Махал, которая впоследствии стала его женой, он был знаком еще с детства, когда был маленьким принцем. Она была его двоюродной сестрой. Они очень рано полюбили друг друга, но путь к соединению их сердец был долгим. Отец принца по политическим соображениям женил его на персидской принцессе. Узнав о том, что ее муж любит другую, она чуть было не отравила Мумтаз Махал. Но через несколько лет ей все-таки пришлось с этим смириться, потому что принц наконец-то женился на главной любви своей жизни и привел ее в гарем, в котором к тому времени было уже три жены. Но ни на одну из них он не обращал внимания, проводя все свое свободное время только с Мумтаз Махал. И каждый год она рожала ему по ребенку. В 36 лет принц стал императором и взял себе имя Шах Джахан. В 1629 году император предпринял военный поход против южных соседей. Любимую жену он всегда брал с собой, и так сделал и на этот раз, несмотря на то, что она была на последнем месяце беременности. И вот когда он отмечал победу в своем шатре, в него вбежала взволнованная служанка и сообщила ему о рождении очередной дочери. Но девушка при этом плакала. Шах Джахан все тут же понял и побежал к жене. Свидетели были уверены, что император лишился рассудка. Он долго и беззвучно сидел с мертвой женой на руках и плакал. Он неделю не ел и не пил и не хотел возвращаться в столицу. И только через год Шах перевез тело жены в Агру, где задумал построить величайший мавзолей в ее честь. Тысячи слонов и мулов везли в Агру белый мрамор из лучших индийских каменоломен. Малахит закупали в России, бирюзу в Китае, рубины и сапфиры в Сиаме. Ни одно здание в мире не сравнится с Тадж-Махалом по себестоимости. И когда в 1658 году страной начал править сын Шаха Джахана Аурангзеб, первое, что он сделал, так это признал папашу невменяемым и заключил его в крепость Агры. После смерти Шах Джахана его похоронили в Тадж-Махале рядом с любимой женой. Эх, и где она такая любовь? До встречи и ждите очередной открытки от Юлии Каприз.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тот самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.

0: продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Ярославль. Третий по численности населения город в Центральном округе России. Здесь проживают почти 604 тысячи человек. Ярославль входит в состав городов Золотого кольца России. Ярославль мы видим практически каждый день, ведь именно этот город изображен на купюре в 1000 рублей. Город стоит на Волге вот уже 10 веков, древнее иных государств и прекраснее многих столиц. В древнерусском Ярославле, куда ни взглянешь, видишь храмы и монастыри. Ну а главная жемчужина среди них – это мужской Спасо-Преображенский монастырь на территории Ярославского Кремля. Наверняка в годы учебы вам приходилось читать «Слово о полку Игореве». Так вот, эта памятная летопись была найдена именно здесь. Единственный ее экземпляр нашли в конце 18 века в монастырской библиотеке. Ну а основан Спасо-Преображенский храм был 6 веками раньше. Кстати, в древнейшие кельи туристам до сих пор разрешают заглянуть. Волжская набережная – еще одно место, которое производит на гостей города неизгладимое впечатление. Одно из самых красивых обрамлений Великой реки России. Непременно сфотографируйтесь на память на просторной Стрелке. Это то самое место, где река Которосль впадает в Волгу. И зайдите в удивительный музей «Музыка и время». Он встретится вам тут же, на набережной. Это трехэтажный особняк, в котором собраны старинные колокола и музыкальные шкатулки, патефоны и самовары. Ну а в 2 шагах от музыки вы найдете Ярославский художественный музей. Он расположен в бывшем губернаторском доме. Древние иконы и наследие русского авангарда, одним словом, есть на что взглянуть. И, наконец, удивительные памятники, то, без чего невозможно представить ярославские улочки. Ну вот, например, рычащий медведь. Этому бронзовому мишке жители и гости города постоянно трут на счастье нос, так что он даже блестит. И, кстати, медведь действительно ревет в начале каждого часа, так что в это время рядом с ним не протолкнуться. А еще в Ярославле есть памятник Коле и Афоне. Ведь знаменитый фильм Георгия Данелия снимали именно здесь. Деньги на эту скульптурную композицию собирали всем миром, и теперь образы Евгения Леонова и Леонида Куравлева, которые о чем-то мирно беседуют на улице, неизменно привлекают туристов.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Продолжение музыкального эфира на Радио Турист. Программа о праздниках, и мы ее ведущие Макс и Тунич. Привет-привет.
2: Привет-привет.
1: Сейчас мы ненадолго окажемся в Испании, узнаем об одном из самых популярных и посещаемых испанских праздников, получивший славу во всем мире – фестиваль «Ла Томатина».
2: Праздник Томатина проходит в городе, где он родился – Буньоле. Это провинция Валенсии, является крупнейшим фестивалем помидоров в Испании, во время которого 150 тонн томатов в час превращается в сок, разливаясь по городским улицам.
1: Я, кстати, очень давно уже мечтаю показаться на этом фестивале, вот поучаствовать. Ни разу не получилось.
2: Я бы тебе кидал помидорами.
1: Но я думаю, что в ответ ты бы получил, ну, тоже помидоры, уж явно не апельсины. Друзья, программа праздника состоит из трех этапов. Во время первого этапа один из участников должен забраться на высокий деревянный скользкий стол, предварительно обмазанный мылом, и завладеть куском хамона, который на верхушке столба повешен на гвоздь. Зрелище реально смешное. Почему? Потому что слой этого мыла, это нужно просто представить вот такое мыло-крем. Слой в 3-4, где-то 5 сантиметров.
2: Скользкий.
1: И все это обмазанный вот этот столб, он очень скользкий. И вот все желающие подходят, подбегают сначала, потом кто-то подходит, запрыгивает друг на

0: Большинство участников Томатино одеты в белом, чтобы подчеркнуть всю красочность праздника. Но есть абсолютно раздетые участники в одних трусах. Кто-то в шапочках, в очках для плавания с надувными кругами, кто-то в карнавальных костюмах. В общем, самое главное, одежда должна быть такой, которую потом не жалко выкинуть.
1: Ну, а третьим этапом, безусловно, является помывка домов и очистка буньоля от томатного месива, который поглощает центральную улицу города во время праздника.
0: Да, буньоля, наверное, превращается уже в бульон.
1: Да. Ну, кстати, отмывают город очень просто. Берут шланги и поливают водой. Все очень просто. Кстати, не следует думать, что люди съезжаются со всего мира в Буньоль с единственной целью швырять помидоры друг в друга. Всю неделю идут парады, фейерверки, еда и уличные вечеринки делают этот город центром внимания всей Испании. Ночью перед Ламатиной узкие улочки вблизи средневековой колокольни начинают наполняться запахом томатов. Вы увидите огромные сковороды с восхитительной кипящей паэлей, по традиции готовящейся на живом огне. Каждый может принять участие и попробовать победить в конкурсе по ее приготовлению. Ну, а после соревнования до раннего утра во всем маленьком городке вино льется рекой, и люди наслаждаются вкуснятиной.
0: Собираясь участвовать в Томатино, необходимо соблюдать следующие правила. Нельзя переносить с собой бутылки и любые предметы. Они, ну, то есть в проходе проверяются. Нельзя рвать одежду на участниках праздника. Перед тем, как шевырнуть помидор, надо его раздавить.
1: Вот это самое главное правило, на самом деле, условие, точнее, да, что нельзя бросаться просто помидорами. Обязательно его нужно раздавить.
0: Да. Надо уступать дорогу грузовикам, потому что...
1: Ну, иначе грузовик просто тебя переедет с таким 150 тонн томатов.
0: Да, и ты превратишься в кетчуп. После второго сигнала следует немедленно прекратить помидорный бой.
1: Да, друзья, вот очень важно. Второй сигнал звучит ровно в 12:00. После него действительно нельзя бросать томаты. За это можно получить реальный нехилый штраф.
0: Итак, праздник проводится в Буньоле, расположенном 50 километров от Валенсии. Кульминация фестиваля «Томатное побоище» происходит в последнюю среду августа.
1: Если вы планируете посетить фестиваль «La Tomatina», учтите, вы должны заранее заплатить муниципальный налог за участие. А так, как популярность этого события растет, сейчас установлен лимит участников 20 тысяч человек. А значит, об этом нужно побеспокоиться заранее.
0: Есть три способа оказаться на фестивале. Но для начала необходимо перелететь в Валенсию. А далее сесть на автобус 265 в Валенсии и прямо в Буньоль. Воспользоваться пригородным поездом S3 или же отправиться на автомобиле по магистрали А3.
1: Кстати, те участники фестиваля, которые хотят сделать несколько фото для последующих поколений, помните, человек с камерой рассматривается как первоочередная цель. Теперь вы предупреждены.
0: Если вы планируете провести незабываемое время в Испании, то непременно посетите Буньоль во время фестиваля «La Tomatina». Ну а в следующих программах мы расскажем о других и не менее интересных испанских праздниках. До новых встреч, амигос! Адьос.
2: Что ни день, то праздник. Радио Турист. Радио Турист. Listen to the world.

0: интереснее.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». В 1974-м на свет появилась «Porque te va». Песня была в духе тех времен. Однако первое исполнение композиции не принесло желаемого результата. Спустя несколько лет знаменитый режиссер Карлос Саура решил включить «Porque te va» в свой новый фильм «Выкорми ворона». Именно благодаря успеху кинокартины песня и стала популярной. Вскоре она была перепета на английском, французском, немецком, финском, итальянском и других языках. Русскую версию спели веселые ребята с солисткой Людмилой Барыкиной, ну а после Алексей Воробьев с Викторией Дайнеко. Однако самое лучшее исполнение «Porque te va» приписывают все-таки Жанет.

0: Radio Tourist listens to the world.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Жиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Радио Турист.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан», лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист. Весь мир слушает с тобой.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». «Пиф-паф, мой милый, застрелил меня» — песня, которую американская певица Шер выпустила в 1966 году, стала самым большим сольным хитом 60-х в США. Было продано более 3 миллионов копий, впоследствии песня превратилась в мировой хит с огромным количеством кавер-версий. Если не считать выпущенную в 1987 году рок-версию Шер в коллаборации с Бон Джови, кстати, тоже ставшей успешной, новый импульс популярности песня получила, когда прозвучала в открывающих титрах фильма Квентина Тарантино «Убить Билла», фильм первый. Однако Тарантино использовал версию в исполнении Нэнси Синатры, что более подходило по стилистике режиссера.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Ekelhaft, wie wir da stehen.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы. Мы – Радио Турист. Первая туристическая.

0: эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Водка мартини, взболтать, но не смешивать. Пирс Броснан заслуженно носит статус «Самый харизматичный агент 007». Однако иногда бывает так, что актеры и актрисы на площадке не сходятся вместе, их отталкивающая химия очень заметна зрителю. По этой же причине Пирс Броснан и Деннис Ричардс номинировались в «Золотую малину» в категории «Худшая экранная пара в фильме «И целого мира мало». Одним из тех редких картин Бондианы, которые, если не провальная, но и успешной не назовешь. С другой стороны, Гарбидж великолепно выполнил свою задачу, исполнив одноименный титульный трек, ставший хитом.

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Жиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Radio Tourist. Listens to the world.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Город Судак расположен на юго-восточном побережье Крымского полуострова в 47 километрах от Алушты. Город находится на берегу Судакской бухты. С двух сторон она окружена горами, поэтому город закрыт от сильных морских штормовых ветров. Самый живописный и солнечный крымский курорт – это, без сомнения, город Судак. Здесь самый длинный купальный сезон. По числу солнечных дней в году Судак не знает себе равных. Недаром именно в этом месте выращивают виноград для самых вкусных крымских вин. Что же ждет вас в Судаке? В первую очередь превосходные галечные и песчаные пляжи со светлым кварцевым песком, бирюзовое море и горные вершины, покрытые соснами. А история этого города насчитывает почти 2 тысячелетия. Пытливому туристу здесь будет на что посмотреть. Начнем с того, что в Судаке сохранилась великолепная генуэзская крепость 14 века, раскинувшаяся на огромной территории. 14 башен, высоченные неприступные стены, с которых открываются виды на Судакскую бухту. Кстати, советские и российские киношники давно облюбовали эту крепость для съемок. А прекрасная Судакская набережная тянется почти на 3 километра. Рестораны, кафе, аквапарк. Словом, главное, приезжайте. С центром города шумную набережную соединяет кипарисовая аллея с парком развлечений, колесом обозрения и вкусным южным базаром. Еще один интересный природный феномен Судака – это долина привидений. Находится это чудо по дороге в Алушту на скалистом массиве. Это природное нагромождение причудливых валунов разных размеров. В сумерках очертания выглядят довольно реалистично, так что острые ощущения включаем в план путешествия обязательно. А еще долина знаменита тем, что в ней снимали сцены из фильма «Кавказская пленница». Гид непременно покажет вам дерево орех Никулина и камень, на котором танцевала и пела Наталья Варлей. Самый простой и быстрый способ попасть в Судак из Москвы – купить билет на самолет до Симферополя. Расстояние от него до Судака – 104 километра.
2: Радио «Турист» – первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма, популярная музыка разных стран.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.

0: почти все. Радио Турист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». После работы над фильмом «Джанго освобожденный» композитор Эннио Морриконе сказал, что, вероятно, больше никогда не будет сотрудничать с Квентином Тарантино, поскольку ему не нравилось, как он помещает музыку в свои фильмы без слаженности и никогда не уделяет достаточного времени. Тем не менее, Морриконе и Тарантино снова сотрудничали в «Омерзительной восьмерке», которая и принесла Морриконе его первую премию «Оскар».

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Вам открытка с национальным достоянием Румынии – графом Дракула. Как такового, в действительности графа Дракулы не существовало. Этот персонаж был придуман ирландским писателем Брэмом Стокером. Но есть мнение, что прототипом для рождения такого героя послужила реальная историческая личность – господарь средневекового княжества Валахия Влад Цепиш. Цепиш, кстати, не фамилия, это прозвище. В переводе на русский это означает «колосажатель». Но уж очень этот товарищ любил сажать провинившихся подданных и завоеванных врагов на кол. Цепиш отличался необыкновенной жестокостью. Вот, например, исторический факт. Обнаружив, что в его государстве слишком много нищих, он позвал их в свой дворец. Он их досыта накормил, напоил, одел, а потом сел, как добрый папочка, с ними разговаривать. Мол, как вы поживаете? Не хотите ли избавиться от земных страданий? И как только нищие хором сказали «конечно же, хотим», он вышел, закрыл двери и окна и поджег всех живьем. Существует несколько версий, почему Владу Цепишу приписывают вампирские свойства. Первая – это как раз-таки его жестокость и кровожадность. А вторая версия такая. У румын есть поверье, что отрекшийся от своей веры православный человек непременно становится вампиром. Переход же Влада в католичество, который когда-то сам грабил католические монастыри, безусловно, стало событием весьма необычным и вот как раз-таки породил подобные слухи. Сегодня замок в городе Бран – главная достопримечательность Румынии. На самом деле Цепиш никогда в этом замке не жил, но частенько бывал. Замок изобилует запутанными переходами и потайными комнатами, где государю было очень удобно проводить свои кровавые ритуалы. Днем, конечно же, на вершине холма, при свете солнца, этот замок выглядит вполне себе ничего, но как только опускается ночь... Ночью замок Бран превращается в настоящее вампирское логово, ну а местные жители только подкрепляют эту легенду шуткими историями. Вот такая вот сегодня открытка. Ну а я, Юлия Каприз, отправляюсь на поиски новых интересных фактов.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки, регулярные розыгрыши подарков и приятные сюрпризы.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Мы знаем все или почти все. Радиотурист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.
3: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice, and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo, y ahora es el tiempo, es el dueño.

0: Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы. Мы Радио Турист. Первая туристическая.
1: Из окна видно вот такие горы.

0: Аэропланы.
1: В этой стране потрясающие храмы и древние пагоды. Сюда едут, чтобы испытать себя в трекинге и рафтинге, а кое-кто в поисках просветления. Здесь находится 8 из 10 высочайших гор в мире. И любой уважающий себя альпинист не успокоится, пока не водрузит на одну из вершин свой флаг. Предлагаю и нам отправиться в мистический Непал. Размещение, еда и походы в этой местности весьма доступны по цене. А вот перелет, долгий, с пересадками, ощутимо бьет по карману. Но, пожалуй, это единственный большой минус данного направления. Есть еще бытовые мелочи. Электричество по расписанию, отсутствие отопления и стекол в окнах домов. Но взамен вы получаете спокойствие и умиротворение, а также невероятные виды и такое забытое состояние горожанина, как единение с природой. О своем первом пешем походе в Непале рассказывает путешественник Олег Репин.
2: Ты преодолеваешь все климатические зоны. Например, тот маршрут, где мы шли, это было вокруг горы Манаслу, от тропиков, потом начинается средняя полоса, да, с осенью, и потом начинаются такие совершенно каменные скалистые рериховские. Вот пейзажи, как он из Тибета писал. То есть самая высокая точка, это было 5200. Там уже совсем холодно, конечно, постоянно люди не живут, там невозможно.
1: И хотя Википедия пишет, что в трекинге не нужна специальная подготовка участников, побегать в соседнем парке за 2-3 месяца до восхождения будет не лишним.
2: У тебя есть проводник и есть носильщик. То есть вещи ты свои не несешь. Такая нация есть в Непале, шерпы, да, они живут на Эвересте, поэтому они очень хорошо приспособлены к высокогорным передвижениям, поэтому они огромные тяжести вот несут. Иногда бывают довольно крутые подъемы, это градусов 30. И вот так полчаса идти по такому подъему, это довольно тяжело. Плюс жарко, жарко и пыльно. Обязательно нужно брать с собой специальные таблетки высокогорные. Если ты очень быстро начинаешь подниматься, то можно умереть. Очень холодно было на самом верху. У нас были теплые спальники, все, что можно было на себе надето, и все равно невозможно согреться. То есть там, ну, где-то, наверное, минус 15 было.
1: Приготовление еды в горах также входит в обязанности проводника. В ежедневном меню походников вареный рис, овощное карри плюс чечевичная похлебка. Мясо – деликатесы, подается в основном только по праздникам. А вот говядину в Непале вообще не едят, поскольку коровы здесь, как и в Индии, священные животные. Уже спустившись вниз в Катманду или любом другом городе, непременно попробуйте момо. По форме они напоминают пельмени, их готовят на пару или жарят в масле, а фаршируют бараниной или овощами. А завершить трапезу можно великолепным непальским чаем с молоком. Паломники, ищущие духовного просветления, отправляются в монастырь Копан, что в 25 километрах от Катманду. В программе недельного курса – медитация, йога, лекции по истории буддизма. И все это примерно за $500. Что еще важно?

0: нужно знать перед путешествием в Непал. Разница во времени между Москвой и Катманду 1 час 45 минут. Визу можно получить на въезде в страну, в аэропорту или на погранпереходе. Прямых рейсов из России в Непал нет. Ряд авиакомпаний предлагают полеты с пересадкой. Местные деньги нельзя вывозить за пределы страны даже в качестве сувениров. Не теряйте впечатлений.
1: Радиотурист.

0: Brooklyn and see if you would touch me.
1: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте mactours.ru.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.

Радіо Турист. The first two of Rocker Radio. Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Осторожно, двери закрываются. В главной роли наш любимый Гвинет Пелтроу. Это две вариативные истории о молодой англичанке Хелен Куилли, чья судьба резко меняется в зависимости от того, успеет она на поезд или нет. Также случилось с нашей исполнительницей Дайда, которая написала песню «Спасибо» как признание своему парню Бобу Пейджу. Они обручились в 2001 году, но через год расстались. Тогда Дайда написала другой хит «Белый флаг» об их расколе. Наверное, все мужское население Земли завидует человеку, кому посвящены эти две замечательные песни о любви. И тебе спасибо, Дайда.

Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое

плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.